0: вообще к тебе хорошо отношусь.
1: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке,
0: к птичке. Что тебе не нравится?
1: Ну, тебе ничего не нравится.
0: Да ладно.
1: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...